Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

перехода, раздавленный сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница. Я в подъезде, приди, пообщаемся. Мне так нужно к тебе прижаться. Забери меня с

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Тоскующий по умершей жене одинокий Гаррет Блэк зарабатывает на жизнь починкой яхт. Починить поломанную жизнь – другое ремесло. Но так было до тех пор, пока Тереза Осборн не приехала в его деревню в Северной Каролине. Тереза разведена и тоже очень одинока. Она занимается журналистским расследованием для Chicago Tribune и знает, что Гаррет – автор послания, которое она нашла в бутылке на пляже в Кейп-Код. И это послание затронуло самые сокровенные струны ее души. Саундтрек к фильму «Послание в бутылке».

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение.
2: Осеннее настроение.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.
2: Запись.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, марджанджа.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка – настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая. Родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Про лето», в который помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь» и «Спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Прозои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «Ми Пок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаки спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай ФМ.
3: Валдай ФМ.
2: Первая местная радиостанция. 101 ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: На Аляске потерпел крушение самолет, и оставшиеся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, где скрашивает пейзаж лишь волчья стая. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им предстоит смертельная схватка. Саундтрек к фильму «Схватка».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю-53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересна география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты из семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Самый лучший день, каждый день самый лучший день. Понимаете, друзья, шоу «Активация» начинает свою работу. Мсья Грышков, Маша Малина. Сегодня четверг, сегодня 17 сентября. Сегодня день кинопремьер, поэтому самый лучший день для всех киноманов. Рыбный день для рыбофилов. Вот. И какой еще?
4: А где я читала-то про классные дни?
3: Да, Маша каждое утро на этой неделе рассказывает, что за день такой сегодня в плане...
4: Нет, почему? Почему среда классная? Кто и почему любит вот четверг? Давайте посмотрим.
3: Да, сегодня четверг. Вчера была среда классная, сегодня четверг классный, 17 сентября. Маша, давай, рассказывай, что там у нас есть.
4: Вот, например, для многих четверг – это мостик к пятнице. После насыщенного буднего дня наступает конец недели, что вызывает радость и ожидание отдыха. А также, да, вот, кстати, традиции и суеверия. В некоторых культурах четверг может ассоциироваться с предметами, традициями, которые делают этот день особенным. Вот, с точки зрения астрологии, четверг находится под покровительством Юпитера, планеты удачи. Вот какой классный день.
3: Ну вот, все, ребят. Так что, если вдруг у вас сегодня какая-то есть...
4: Все получится вообще, ни в чем не сомневайтесь, да, сидите напролом.
3: Какая-то классная тема, которую вы... Знаешь, такая темка, которую вы хотели бы реализовать, удачи с вами прибудет. Ну, а мы начинаем утреннее шоу «Активация». Всех Грышков, Маша Малинина, поехали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 17 сентября – день HR-менеджера в России. Профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом HR от английского Human Resource, который отмечается всеми кадровиками и работниками отделов кадров в третью среду сентября. Можно сказать, что история дня HR-менеджера начинается с 1835 года, когда в Российской империи вышло постановление об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму. Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику из отдела кадров советского образца второй половины 90-х годов 20 века. Но если раньше сотрудники отдела кадров выполняли исключительно рутинную работу – оформление и ведение документации по найму, увольнению, уходу в отпуск и на больничный, то круг обязанностей HR-менеджеров значительно шире. Любая вакансия HR-менеджера на сегодняшний день включает целый список требований и обязанностей – от поиска соискателей, которые станут полноценными работниками, до определения кадровой политики фирмы и формирования корпоративной культуры в целом.
2: 17 сентября 1922 года в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории после революционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Дзержинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне. Таким стимулом стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924 года о частных приемных радиостанциях, согласно которому частным пользователям разрешалось иметь приемное радиоустройство, а радиолюбителям конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: Время для курьезов в утреннем шоу «Активация». Независимо от дня недели, независимо от времени года, курьезы происходят, и это классно. Они могут удивить, могут поразить и могут поднять настроение.
2: Сегодня новости про Санкт-Петербург и китайских туристов. У них новый флешмоб. Они массово фотографируются у крейсера «Аврора» с учебником истории. Значит, предыстория следующая.
1: Какой класс?
2: По-моему, не знаю, тут иероглифы написаны.
1: Это их учебник истории?
2: Да, короче, на китайском учебнике истории, такой, знаешь, у них вот, как и у нас в детстве, помнишь, там вот все знают, как выглядит букварь, как выглядит учебник там по английскому, то English слово, да, и у них также вот, у них много-много лет учебники одинаково выглядели. И учебник по истории, значит, на нем изображен крейсер «Аврора», 9 классы. Вот, учебник по истории 9 класса. Вот, и кто-то из китайских туристов приехал посмотреть на «Аврору» и взял с собой этот учебник. Сфотографировал. Круто. Видимо, и оставил книгу прямо возле этого крейсера. Следом просто уже начали подходить туристы из Китая.
1: Именно сразу, китайские.
2: Да, сразу увидели что-то знакомое и начали фоткаться. И это прям приобрел, ну, какую-то просто дикую популярность именно у китайских, и теперь уже не у китайских туристов.
1: Ну, представляешь, вот они в школьные годы, вот целый год они смотрели на этот учебник и думали, что за крейсер «Аврора».
2: Ну, это здорово. Ты сидишь,
1: приехали и увидали своими глазами.
2: Смотришь на поля Windows и думаешь, где это, вот туда бы попасть.
1: Ага, вот, да-да-да-да.
2: А тут прям крейсер, да.
1: Не, ну, поля Windows, это прям, это вообще уже в мозг
2: пилено. Конечно. И когда вот учебник уже такой стал потрепанный, его же там оставляли, там же все семь ветрам принесли новый, свеженький, и стали дальше фотографироваться. То есть это прям серьезный такой флешмоб в Китае, в соцсетях китайских фотографий.
1: Это уже китайская традиция.
2: Уже традиция, да. И ты знаешь, так интересно стало. Вот я вспоминаю свои учебники истории. Я только помню учебник истории, там все какие-то были вот, пятого,
1: они
2: класса.
1: Они черные почему-то все были.
2: Нет,
1: черные.
2: По-моему, за пятый класс там какие-то были вот эти вот древний Рим, там что-то такое. Вот,
1: да, я тоже что-то такое помню.
2: Кваза. Вот это, помнишь, ваза была вот эта вот греческая.
1: А вот 10-11 класс, они были какие-то синие.
2: А это уже типа современная история. Я не помню там, кто был изображен. Ну, в общем, классно, классно. Я вот такую тему делал с купюрами. Когда приезжал, допустим, вот где у нас там Екатеринбург, Красноярск, Владивосток еще, вот как бы хотелось бы. Москва, этот большой театр, где вот эти вот кони-то. Вот, и тоже я со всеми купюрами, где был, вот, фоткался, и это было прям классно.
1: Прикольно.
2: Да, друзья, вот вам повод попутешествовать. Посмотрите рядышком, что есть, какая книга, какая купюра, какой учебник, и, допустим, отправиться в эту страну, сделать фотку и устроить такой самостоятельный флешмоб.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро! Прямо сейчас мы начинаем готовить именинные пирожочки.
1: Стряпать.
0: Кто сегодня, 17 сентября?
1: Поздравляем с днем рождения, во-первых, всех, кто родился из наших слушателей сегодня. Вы молодцы. Продолжайте в том же духе.
0: 17. Представляешь, кому-то сегодня 17 лет, а кому-то 26, а кому-то 9. И вот в любом случае, 17, 09, 26 – это ваш день, если вы сегодня родились. А если ни одного такой цифры нет в вашем возрасте, ничего страшного, обязательно будет. А мы начинаем поздравления, Маша, с твоих ребят.
1: С моих ребят. Вот мы начинаем, значит, с ученого, российский, советский, пионер космонавтики Константин Циолковский. Улицы, названные его именем, есть во многих городах России. В 1857 году он родился, 17 сентября. С днем рождения.
0: Поздравляем с днем рождения сегодня мы... База Лурмана, австралийский кинорежиссер, сценарист, актер. Он, кстати, даже еще и продюсер, но так выглядит, конечно, как красиво выглядит. Самый известный фильм — это «Молен Руж», конечно же, помнишь?
1: А, и этот «Пятый элемент».
0: Да, не «Пятый элемент», это пятый другой снял режиссер. Это Люк Бессон снял. А Баз Лурман снял «Мулен Руж», снял «Великий Гэтсби».
1: А еще это «Ромео и Джульетта».
0: Да, плюс Джульетта, да, конечно же. Вот, поздравляем его с днем рождения.
1: Так, в этот же день, в 1939 году, родился Владимир Меньшов, прекрасный актер, прекрасный режиссер, народный артист России, человек, который подарил нам «Москву слезам не верит» и много других классных фильмов.
0: С днем рождения поздравляем сегодня белорусскую российскую певицу Бьянку. Песня «Музыка» мне так нравится у нее.
1: Это музыка.
0: Вот, Бьянка, с днем рождения. Кстати, настоящее имя, хочешь узнать у нее?
1: Ну-ка.
0: Татьяна Эдуардовна Липницкая. Татьяна. А по-белорусски вообще Татьяна Эдуардовна Липницкая. Поздравляем.
1: С днем рождения. В 1969 году в этот день родился Кит Флинт, танцор, вокалист британской электронной группы Prodigy. Тоже, я уверена, многие люди могут сказать спасибо ему за свое счастливое детство.
0: И сегодня, кстати, с Бьянкой в один год, я даже не знал, родился хоккеист российский, самый главный сейчас Александр Овечкин, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, человек, который не любит стоматологов, во-первых, любит пенные напитки, потому что он всегда никому не отказывает.
1: А еще он любит мясо индейки, судя по рекламе.
0: И круто играет в хоккей. Вообще, поздравляем, кто сегодня появился на свет, а прямо сейчас Ксения Лайт и самый лучший гороскоп.
2: Звездная пауза. Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, настроение будет зависеть от внешних факторов, а на них как раз не стоит обращать внимание. Тельцы, вам удастся поймать удачу, она будет мелкого масштаба, но ее хватит надолго. Близнецы, следите за своим здоровьем, за близкими людьми, домашними животными и отдыхайте в свое удовольствие. Раки, вы приняли решение и теперь должны твердо стоять на своем, будь что будет. Львы, вы будете общаться не с теми людьми. Девы, неопределенность в будущем сохранится какое-то время, поэтому пока никому ничего не обещайте. Весы, иногда вам будут казаться странными ваши мысли и поступки. Скорпионы, верный способ преуспеть в этот день – встать пораньше и активно отдохнуть на улице. Стрельцы, природный оптимизм и атмосфера этого дня помогут выйти сухим из воды. Козероги, у вас зреет план действий, который поможет заработать. Водолеи, вам придется проявить свои лучшие благородные качества и помочь кому-то, не жалея ни сил, ни времени. Рыбы, астрологи советуют больше думать о родных. Друзья нужны, но семья важнее. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам преуспеть в делах.

0: Доброе утро всем тем, кто обожает четверги. Потому что сегодня день кинопремьеры. Сегодня мы идем в кино, смотрим фильмы. Фильмы разные, классные. Вот тут ретроспектива «Сумерек» началась, Маша, давай. Сходи, посмотри на большом экране. Ты, наверное, на всяких экранах «Сумерки» смотрела. Сейчас надо сходить на большом посмотреть.
1: Я еще мне разочек. Приходилось мужу своему взятки давать, чтобы он со мной пошел на «Сумерки». Он просто очень любит всякое такое умное кино. А я вот люблю...
0: «Сумерки» — умное кино.
1: Что я с собой сделаю? Что мне хотелось «Сумерки» посмотреть. И вот я его таскала на все «Сумерки». Не так уж и часто получается, да,
0: ну, да
1: но тем не
0: часто,
1: менее,
0: да.
1: Но всегда с
0: взятки. Ну, где ты, а где твой муж сейчас, да? Вот видишь, надо было на «Сумерки» ходить. Все, давай, рассказывай с тебя. Я могу первый начать?
1: Да не, я начну. У меня фильм, называется он «Мой север». Я люблю фильмы такие, потому что они что? Потому что они готовят нас к зиме.
0: Ага.
1: В кино сегодняшнего дня возрастное ограничение 16+. Это российская драма фэнтези. А слоган фильма «Здесь боги играют судьбами». Вот так-то. В главных ролях Александр Константинов, Дарья Якимасова, Филипп Ершов, Елена Радевич. Дальше не буду перечислять. В общем... Дело все про богов. Это реально фэнтези.
0: Круто.
1: Очень крутое.
0: Круто.
1: Ну, типа, знаешь, как вот эти на «Игре престолов», как они, ходячие.
0: Я на название их не помню.
1: Ходоки, да.
0: Я вообще не смотрел «Игру престолов».
1: В общем, там классная вот эта вот зимняя атмосфера. И здесь, я думаю, нас ждет то же самое. В общем, рассказываю сюжет. В тысячелетней схватке между самским богом Мяндашем и богиней смерти Ямбой сейчас на кону жизнь инженера Виктора. Вот так-то. И он становится последней фигурой, способной изменить ход истории. Чтобы спасти дочь и остановить вечную тьму, он должен нарушить закон богов и доказать, что человек может выиграть у судьбы. Виктор в отличной шапке меховой. Вот. Просто великолепные пейзажи, вот эти северные.
0: Прекрасно.
1: Фильм называется «Мой север», в кино сегодняшнего дня. Рекомендуем к просмотру.
0: Ага, так, готовимся к зиме. Ну, а у меня сегодня 16+, американский боевик, который в оригинале называется «Раннер». Ну, типа «Бегущие», но недавно был фильм «Бегущие» с Галь Гадот, поэтому назвали его в российском прокате «Курьер». А история чем-то напоминает фильм «Адреналин» с Джейсоном Стейтемом. Если ты помнишь Джейсон Стейтем, у него очень крутые органы, и вот у него сердце вынули, дали ему там, поставили кардиостимулятор, и он бегал как... просто как электровеник искал свое сердце. Вот такой больше такой комедийный боевик, а здесь, значит, боевик такой серьезный. История, значит, про элитного курьера Хэнка Мэлоуна. У него есть 3 часа, чтобы доставить один орган очень важный и спасти 7-летнюю девочку.
1: Ой-ой-ой, ничего,
0: нужна пересадка, да, ну и эта задача превращается в смертельное испытание, когда глава известной преступной группировки решает органом этим завладеть. В главных ролях Оуэн Уилсон, комедийный актер, который, помнишь, с таким сломанным, переломанным носом,
1: да.
0: Вот. И актер Алан Ричсон, здоровый бугайще, который играет только положительных персонажей, ну, пока еще, мало ли. Вот, Джек Ричард сериал, что еще, у Гая Рич снимался, ну, в общем, здоровый, огромный мужик. Вот, и Оуэн Уилсон тоже, кстати, не маленький, и вот они, значит,
1: веселятся.
0: За 3 часа, да, должны этот орган доставить и, в общем, всех там, всех плохих убрать со своего пути. Вот хотите такой быстрый экшен-боевичок? Сходите. 16+, ограничения по возрасту. Ну и вообще, друзья, выбирайте фильмы, которые вам по душе, а если те фильмы, о которых мы рассказываем, не находятся в ваших кинотеатрах рядышком, идите в следующий кинотеатр и там посмотрите. А еще, Маша фанатка «Сумерек», мы знаем, любимых, до сегодняшнего дня тоже вот в некоторых кинотеатрах показывают.
1: Так я хочу welcome. Посмотреть сразу, я хочу в другом порядке их посмотреть.
0: Ладно, вот, да, вот эти вот любители «Сумерек» уже не знают, как себя это
1: развлечь.
0: Задом наперед еще посмотри.
1: Кстати, спасибо за идею.
0: Пожалуйста, мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Друзья, всем доброе утро, всем классное, потрясающее утро. Четверг, 17 сентября на календаре. И сегодня, как и всегда, с понедельника по четверг в утреннем шоу «Активация» мы играем в...
2: игру, которая называется «Верю, не верю». Мы тут обмениваемся фактами. Факты могут быть настоящие, а могут быть и нет. Задача вас и нас как, да, соперников, угадать, какой факт является правдивым. Если угадываешь, балл получаешь. Если не угадываешь, балл получает соперник.
1: Ой, давай, Маша!
2: Я сегодня начинаю. У меня сегодня, я даже не знаю, как область знаний этих определить. Про лошадей поговорим.
1: Ну, давай про лошадей.
2: Готов к лошадям.
1: Про хорсингов.
2: Да. Ты в породах, мастях лошадиных разбираешься?
1: Ну...
2: не очень-то.
1: Вороной конь есть такой, наверное.
2: Да-да-да-да-да. Ну, вороной, да, это какой?
1: Вороной, ну, такого цвета вороной. Какая, коричневый? Или что, черный?
2: О,
1: это черный,
2: да, черный,
1: да,
2: вороной. Вот.
1: Фу, все, я выиграл, да?
2: Нет, ты не выиграл. Слушай, теперь вопрос.
1: Давай.
2: Веришь ли ты, что у гнедой... масти, да, лошадиной, угу, хвост и грива светлые, а не черные?
1: Верю.
2: Это неправильно.
1: А какие они у нее?
2: У нее черные.
1: Черные у гнедой?
2: Да. А светлые хвост и грива, они у игреневой масти.
1: Ну ты даешь.
2: Ужасно, согласна. Прости.
1: Ладно, у меня про Египет сегодня.
2: Давай.
1: Значит,
2: о,
1: тут
2: круто.
1: Самые последние данные археологов, они выяснили, веришь ли ты, что строители пирамид не были рабами, это были наемные люди, которым денежки платили, и они строили. Строители.
2: Наверное, да.
1: Абсолютно верно, Маша, я тебя поздравляю. Великие пирамиды строили свободные люди, которым просто была нужна работа. Они рабы это были. Им платили за это деньги, какую-то еду, там, не знаю, воду и, собственно...
2: Ну да, скорее всего, не прям не деньги, но за еду они работают.
1: Ну, давайте, типа, требуется рабочий,
2: потому
1: строим пирамиду.
2: Потому что рабам ты,
1: да,
2: против ничего не должен.
1: Ну да.
2: Идите и таскайте.
1: Ну да. Представляешь?
2: Ну, здорово, я рада, потому что мне было страшно подумать, что эти несчастные люди непонятно за что вообще страдали.
1: Вот если тебе страшно, посмотри «Астерикс и Обеликс», где там как раз-таки они на строительстве пирамид, как это все происходило, какая там была веселая команда, как они весело строили. И вот сразу, я посмотрел, и вот сразу же ушли все эти мысли о том, что эти бедные люди страдали там в плюс 40 градусов в пустыне. Нифига, все было весело и классно. Пели песни они там, кстати, танцевали. Маша, молодец, я тебя поздравляю. Забираешь ты эту неделю наших игр «Верю-не верю», но потому что вот везет тебе.
2: Пойду
1: осень, твое время года.
2: Ну да, у меня же скоро день рождения.
1: Ну да, у тебя же в следующем месяце, еще погоди, еще полтора месяца.
2: Мне
1: остается.
2: Скоро.
1: Полтора месяца.
2: Хорошо.
1: Все, жду, ребят, это было здорово, а мы летим дальше.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Ну и звезды наши любимые стоят уже у двери и говорят, стучатся, просят, расскажите про нас-то, расскажите, ведь мы звезды только потому, что про нас всем рассказывают. Рубрика «Звездная пыль» в утреннем шоу «Активация».
2: Да грустная новость сегодня.
1: Ну, зачем?
2: Грустная новость, Маш. Ну вот время летит, представляешь?
1: Кто состарился?
2: Да кто состарился? Мы состарились. Вот, значит, принц Уэльский и его жена Кейт Миддлтон проводили Джорджа, сына, в престижный колледж. Ему уже 13 лет.
1: А, уже в колледж можно?
2: 13 лет, уже вырос.
1: Ничего себе.
2: Вырос пацан уже, все. Папка-то уже лысый, уж седой у него.
1: Ну, папка-то понятно.
2: Мамка тоже красавица, как Мэри Поппин зонтиком идет. Ну, все, значит, все его отправили. Будет он там носить, это Итонский колледж. Будет там носить специальную форму.
1: Но, наконец-то, вот. Сейчас у него начнется нормальная веселая жизнь.
2: Ну, как, ну, понимаешь, уже выше мамки ростом. Ну, и, собственно, естественно, нового воспитанника из королевской семьи лично встретил директор Итон, Саймон Хендерсон и ректор школы Николас Колдридж.
1: Мне кажется, они не будут там особо, типа, что, ой, он какой-то там...
2: Ну, если посмотреть все последние фильмы про Британию, да, там все-таки отношение такое своеобразное. А что дальше? Значит, все, родители принца Джорджа будут ему помогать обустраиваться в его новой комнате с односпальной кроватью и письменным столом.
1: Ну, что, там вообще не будет жить?
2: Почему? Все, пока из замка там ушел с Букингемского дворца.
1: Ну, то есть он будет жить в каком-то специальном
2: общежитии? У него комната, да, односпальная кровать, письменный стол, несколько полок, сова, наверное, у него тоже с собой белая.
1: Или крыса.
2: Или крыса, да. Ну и, собственно, самое-то главное, что для Уильяма этот момент был особенно сентиментальным, потому что 31 год назад его мама, принцесса Диана, и король, тогда еще Чарльз, сейчас Карл III, провожал его в это учебное заведение. Вот. И самое главное, что потому что они уже тогда не жили вместе. И понимаешь, и вот как вот...
1: Ну, пошли вместе проводить.
2: Ну, сыночка. Пошли вместе, да, и ты понимаешь, колледж, как это было для него все-таки вот это волнительно. Ну, а теперь все, и вот избавились от старшего. Кто там, у них же еще, по-моему, один-двое.
1: Девчонка у них там.
2: Да, еще девчонка. Одна. Шарлотта. Да, ну, все сейчас старший такой, свободная.
1: Да, вот я и говорю, он сейчас начнет там куролесить, друзья, гулянки, можно ночью не спать. Можно.
2: Рыжий друг у него появится, девочка с длинными волосами. И здоровый волосатый мужик, который будет...
1: Так, с этим поаккуратнее.
2: Который будет ездить на мотоцикле.
1: Или летать на...
2: Ну, или летать.

0: своего кайфом. Старшего уже сдать куда-нибудь.
1: Куда? Извините, нет.
0: Скажи, принц уже
1: вон. Я его не для того рожала, чтобы куда-то сдавать мое.
0: В Итонский университет. Ладно, ребят, все. Ваше классное пожелание всем сказала. Всем классного четверга, 17 сентября, год 2026. Утреннее шоу «Активация». Сергей Грышков, Маша Малинина. Завтра пятница. Завтра обязательно проснемся вместе. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Жители новых регионов впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Госдумы. Это сказал Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю предстоящих парламентских выборов. Россияне знают, за что сражается страна и в чем долг каждого ее гражданина, заявил президент. По его словам, выбор россиян покажет, что за бойцами миллионы людей, что россияне – сплоченный народ с общими ценностями, исторической памятью, любовью к родине, который не удастся расколоть и запугать. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся в 3 дня с 18 по 20 сентября. О том, что важно следить за ценовой политикой на горюче-смазочные материалы для потребителей, особенно актуально это сейчас для аграриев, заявила накануне спикер Софеда Валентина Матвиенко. Она провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Глава этого региона отметил, что в области нет проблем с ГСМ не только для сельхозработников, топливом обеспечены силовые структуры, медицина. Сейчас на заправках и на хранилищах топлива достаточно. Матвиенко также отметила хорошие результаты работы отечественных сельхозпроизводителей. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил об опасениях в связи с развитием искусственного интеллекта, который нельзя игнорировать. Он напомнил, что многие из разработчиков искусственного интеллекта бьют тревогу, призывают к паузе и защитным механизмам. Цитата: «Мы не можем позволить себе игнорировать высказанные опасения, особенно со стороны тех, кто находится на переднем крае разработки искусственного интеллекта», сказал Гутерреш в ходе пресс-конференции в ООН. Кроме того, он назвал возможность выхода искусственного интеллекта из-под контроля экзистенциальной угрозы. Периодическое измерение своего биологического возраста и применение новых методов лечения могут помочь замедлить процессы старения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что научные исследования в этом направлении сегодня активно ведутся во многих странах. По словам Мурашко, препарата, который гарантированно предотвращает старение, пока нет. Однако появляются механизмы, позволяющие влиять на биологический возраст и увеличивать продолжительность жизни. Измерение биологического возраста – это важная компонента, доказанная, которая фактически влияет на это. Еще один компонент – это новые методы лечения хронических неинфекционных заболеваний и сахарного диабета, и артериальной гипертензии, и ишемической болезни сердца, многое другое, сказал Мурашко на лекции на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Курс доллара 84.17, курс евро 97.13. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение сегодня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка – настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая. Родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Пролето», в который помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь и спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Прозои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте, но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
4: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
5: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Валдай FM 101.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
2: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
2: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
0: Когда юный Финн впервые увидел прекрасную Эстеллу, сердце его разбилось. Несмотря на предсказания, гласящие о том, что страсть к Эстелле не принесет ему ничего хорошего, Финн поклялся завоевать прекрасную девушку. Годы спустя, стараниями таинственного благодетеля, молодой художник Финн оказывается в Нью-Йорке, где опять встречает свою неразделенную любовь. Но в тот самый момент, когда Финн снова увидит свою возлюбленную, сбудутся все его самые смелые мечты, как, впрочем, и самые сокровенные страхи. Саундтрек к фильму «Большие надежды».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю-53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересна география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты и семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение сегодня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка, настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая, родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Про лето», в который помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь и спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Паразои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

Лето 1944-го. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации был послан отряд разведчиков во главе с офицером СМЕРШа. Саундтрек к фильму в августе 44-го.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин призвал россиян проголосовать на выборах. Как отметил глава государства, в течение трех дней, 18, 19 и 20 сентября, каждый гражданин России сможет реализовать свое конституционное право, принять обдуманное и ответственное решение, чтобы результат выборов подтвердил зрелость и стойкость российского общества.
3: Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы. Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей. Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты. Дорогие друзья, прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества.
2: Напомню, в бюллетене значится 10 партий. Единая Россия, ЛДПР, Партия прямой демократии, Зеленые, Справедливая Россия, Родина, КПРФ, Партия пенсионеров, Коммунисты России, Новые люди. Всего состоится более 2000 кампаний различного уровня. Владимир Путин ранее подчеркнул значимость предстоящих выборов депутатов Государственной Думы 9-го созыва как важнейшего внутриполитического события в стране. Правительство решило продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября нынешнего года. Параллельно в России действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января следующего года. По мнению участников рынка, ограничение помогает держать внутренние поставки стабильными, хотя независимые АЗС по-прежнему испытывают нехватку. Между тем, мировой топливный кризис развивается по наихудшему сценарию. Так и незапущенный неделю назад после атак беспилотников саудовский нефтепровод «Восток-Запад», который использовался как маршрут экспорта нефти в обход Армузского пролива, приведет к снижению экспорта нефти из стран Персидского залива еще на 5 миллионов баррелей в сутки. Минпромторг планирует сохранить объем государственного финансирования производителей сельскохозяйственной техники в следующем году на уровне не ниже текущих показателей. Ведомство совместно с Минсельхозом рассчитывает на поддержку Минфина для реализации национального проекта, целью которого является кратное увеличение доли отечественных машин на внутреннем рынке к 30-му году. Стабильные выплаты, включая выделенные на нынешний год 10 миллиардов рублей в рамках программы субсидирования, направлены на ускоренное обновление парка агропромышленного комплекса «Россия». Число автомобильных брендов в России за 6 лет выросло вдвое. Если в 2020 году на рынке было представлено 57 брендов, то в нынешнем этот показатель превысил 120. Количество доступных моделей за это время тоже увеличилось. Сейчас их около 900, хотя 5 лет назад моделей было менее 500. Среди основных причин аналитики называют экспансию китайских производителей, появление новых российских марок и альтернативный импорт. Отмечается, несмотря на все разнообразие, машины стали сильно дороже. При этом число самих автосалонов почти не меняется. По данным Автостата, в начале года в России работало около 3000 дилерских центров. Один салон сейчас зачастую представляет собой сразу несколько автомобильных марок. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: проводить. Не обутая выйдешь, ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал. Как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая.

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Волна FM. Волна FM. Волна FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: История блюстителя закона Джона Рида, который с помощью индейца Танто стал легендарным мстителем в маске, стоящим на защите справедливости. Танто с юмором и небылицами повествует о тех приключениях, которые пришлось пережить двум непохожим друг на друга героям, сведенным судьбой для того, чтобы вместе сражаться против общего врага. Им приходится противостоять жадности и коррупции во времена, когда появление первых железных дорог изменило представление о власти и могуществе в мире. Саундтрек к фильму «Одинокий рейнджер»

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю-53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересна география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты и семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, марджанджа.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня, в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка, настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая, родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Пролето», в который помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь» и «Спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел третий студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна-лето 3», «Паразои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

0: Дай FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радуют.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни,
2: песни местных исполнителей
1: на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Ветеран крестового похода лорд Робин Локсли возвращается в родной город Ноттингем и видит, что он погряз в коррупции. Робин присоединяется к группе веселых шервудских разбойников и становится знаменитым благодарным вором, продолжая при этом вести светскую жизнь для слежки за ноттингемским шерифом. Саундтрек к фильму «Робин Гуд. Начало».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Вооруженные силы России поразили в Одесской области два автомобильных моста через реку Днестр для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта Измаил. Это сообщила Минобороны. Наши военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса энергетической и транспортной отрасли Украины в Киеве, в Запорожье и Одесской области. Также ночью были поражены морские суда, использовавшиеся в интересах противника. Уничтожена крупная группа ВСУ при попытке вырваться из окружения на Волчанском направлении. 7 сентября наша армия, напомню, взяла в кольцо около 1700 украинских военнослужащих на севере Харьковской области. С начала месяца противник потерял там более 600 боевиков. Период агитации политических партий и кандидатов перед выборами депутатов Госдумы завершится 18 сентября в полночь по местному времени. Период агитации в СМИ политических партий и зарегистрированных кандидатов перед выборами депутатов Госдумы стартовал, напомню, 22 августа. Все зарегистрированные партии в период агитации имели одинаковое бесплатное эфирное время на государственных телеканалах, а также равную бесплатную площадь в печатных изданиях. После окончания периода агитации недопустимы призывы голосовать за или против партии и кандидатов, публичное выражение предпочтений кому-то из кандидатов, распространение агитационных материалов и информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональными обязанностями. Голосование по выборам депутатов Госдумы, напомню, пройдет с 18 по 20 сентября. В московском регионе задержали севастопольца 79-го года рождения, подозреваемого в организации контрабандных поставок оружия на Украину, сообщила ФСБ. По информации спецслужбы, фигурант связался в Телеграм с сотрудником СБУ и по его заданию занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на территорию Украины через третьи страны. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и контрабанде оружия. Суд отправил мужчину под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Мошенники обзванивают пенсионеров и предлагают им оформить разовую выплату ко дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, рассказали представители платформы Моши Ловка Народного фронта. Чтобы якобы оформить начисление без визита в МФЦ, мошенники требуют от пенсионера назвать номер карты, защитный код с обратной стороны и код из входящего СМС-сообщения. В Моши Ловке напоминают, что сотрудники соцфонда и соцзащиты никогда не звонят с требованием назвать защитный код карты или СМС-код. Все официальные региональные выплаты назначаются автоматически либо по заявлению в МФЦ или через личный кабинет соцфонда. При поступлении подобных звонков нужно немедленно завершить разговор и перезвонить на горячую линию Социального фонда России. Курс доллара на сегодня 84.17, курс евро 97.13. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанчик, марджанчик.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка, настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая, родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Пролето», в которой помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь и спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Прозои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Скотти Фергюсон – отставной сыщик, которого не назовешь баловнем судьбы. Одинокий, оставшийся за бортом своей профессии, да еще и страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега Гэйвин Элстер просит его последить за своей женой Мэдалин, одержимой идеей самоубийства. Саундтрек к фильму «Головокружение».

Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю-53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересны география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты и семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: мою.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение сегодня, в рамках рубрики «День со звездой», послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка, настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая, родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Про лето», в который помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь и спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Паразои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в эфире.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: любимую. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Скуа.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Энди Софиан преподает в колледже и счастлив в браке с красивой женой Трейси. Но случай сводит их с преуспевающим хирургом Джедом, который постепенно вовлекает их в запутанный узел интриг и предательства. Саундтрек к фильму «Готово на все».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Недруги России настроены на то, чтобы сорвать выборы в единый день голосования. Этого нельзя позволить, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. Она отметила, что Центральная избирательная комиссия готова отражать попытки дискредитировать выборы. В среду на государственную автоматизированную систему выборов была совершена масштабная кибератака, имеющая цель дискредитировать техническую подготовку дистанционного электронного голосования в России, отметила Памфилова. Добавлю, на предстоящих выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 186 кандидатов участников СВО, а всего на выборах всех уровней зарегистрированы кандидатами 1586 участников специальной военной операции. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что был потрясен, когда узнал о намерениях украинских властей по созданию пантеона героев по захоронению останков нацистов. Цитата: «Это такой сатанизм, и никто на него не реагирует вообще», заключил министр. Добавлю, международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено. Действия Запада убедили уже многих, что к любым договоренностям с ними нужно относиться с осторожностью, сказал министр Лавров, а в Минобороны сообщили, что за сутки противник потерял в кольце окружения в Харьковской области до 40 военнослужащих. Российские войска при освобождении Розовки в Запорожской области взяли под контроль более 5 квадратных километров территории. Противник потерял до 1 взвода живой силы, сообщили в Минобороны. Граждане России могут получить более 28 тысяч рублей в качестве единовременного пособия при рождении ребенка. Материнский капитал в 728 921 рубль на первенца, претендовать на семейный налоговый вычет, а также могут оформить социальный контракт на открытие собственного бизнеса, рассказала уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Работающим родителям пособие, как правило, назначается автоматически, а если оба родителя не работают, заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или социальный фонд. В то же время это важно сделать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Одна из самых обсуждаемых мер – единое пособие беременным и семьям с детьми до 17 лет. Размер выплаты зависит от нуждаемости и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Предназначение смотрят не только на общий доход семьи, но и на имущество, а также на доход трудоспособных взрослых, добавила уполномоченный. Неврологические и сомнологические нарушения, в том числе проблемы с дыханием, а также стресс, могут вызывать у человека ночные кошмары, рассказала врач-сомнолог Карема Магомедова. Она отметила, что люди со стрессом и испытывающие нервное напряжение чаще других подвержены кошмарам ночью. Также на качество сна влияет и обстановка в спальне. Следует создать благоприятные условия засыпания, подключить методы релаксации. Для качественного сна в спальной комнате должны быть полная тишина и темнота, комфортная температура. На кровати удобны матрасы, подушки, приятное постельное белье. А снять накопившееся за день перевозбуждение помогут мышечная релаксация или дыхательные практики. Курс доллара на сегодня 84.17, курс евро 97.13. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.
2: Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?

0: Новая песня.
1: Новая песня.
0: На Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатер в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на «Валдай-ФМ».
0: Двое находчивых детей помогли вернуться в общество частично глухой девочке, испытавшей жестокое обращение. Саундтрек к фильму «Дикий цветок».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю-53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересна география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты и семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка – настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая. Родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Про лето», в которой помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песне «Про любовь и спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Про Зои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: любимую.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Действие фильма разворачивается в 70-х годах в Уэльской общеобразовательной школе. Главная героиня – школьная учительница, пытается превозмочь безразличие подростков и поставить на школьной сцене музыкальную версию бури Шекспира в жанре рок-н-ролла, которой бы мог гордиться сам Дэвид Боуи. Чтобы увлечь учеников, она решает использовать в постановке хиты 70-х. Саундтрек к кинофильму «То, что надо».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам по Украине. Москва стремится завершить этот конфликт и готова идти на компромиссы, однако не поступит со своими принципами и не будет останавливать специальную военную операцию на период переговоров. В частности, речь идет о недопустимости расширения НАТО вблизи российских границ и защите законных прав русскоязычного населения. Как ранее отмечал Владимир Путин, сегодня киевские власти публично возрождают нацистскую идеологию, а современный украинский режим основан на идеологии крайнего национализма и неонацизма. По словам российского президента, нет ничего удивительного в агрессии Киева против мирных людей с учетом его приверженности нацизму. Владимир Путин напомнил, Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию ради защиты людей, а не территорий. Несмотря на сложности и угрозы, Центр избирком сделает все необходимое для сохранения открытости и прозрачности избирательного процесса. Подчеркивается, это принципиально важная задача, так как это является одним из основополагающих элементов легитимности и доверия граждан. Трехдневное голосование стартует 18 сентября и продлится 19 и 20. Граждане выберут депутатов Государственной Думы, а в ряде регионов – губернаторов и глав региональных парламентов, в других же законодательные собрания. Также состоятся выборы на муниципальном уровне. Напомню, ранее Владимир Путин выступил с обращением к российским гражданам в преддверии единого дня голосования. Глава государства призвал россиян принять участие в выборах и подчеркнул, что голос каждого избирателя имеет значение. Топливный рынок в России находится в переходной фазе. Отмечается, недельный рост цен замедлился до трехмесячного минимума, дизель дешевеет. Однако дефицит сохраняется, особенно это ощущается на независимых автозаправочных станциях в ряде российских регионов. Власти рассчитывают на импорт из Индии и Белоруссии, постепенный выход нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Эксперты предупреждают, рост цен продолжится, но власти будут держать его под контролем, не допуская скачка. Правительство перестраивает рынок, норматив биржевых продаж бензина снижен с 15 до 10%. При этом до 8% можно поставлять напрямую приоритетным потребителям от агропромышленного комплекса до электростанций. Главная задача сегодня – это повышение эффективности пассивной и активной защиты объектов критической инфраструктуры, включая нефтепереработку. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ через ежегодную семейную выплату. Право на нее есть у семей, где доход на человека не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Учитываются дети до 18 лет, а если ребенок учится очно, то до 23. Размер выплаты рассчитывается как разница между фактически уплаченным налогом и НДФЛ по ставке 6%. Отмечается, семейная налоговая выплата – это отдельная мера поддержки, а не налоговый вычет. Таким образом, если у вас есть право на него, вы можете получить и его, и выплату. Заявление необходимо подать с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным, через госуслуги, МФЦ или Социальный фонд России. Право подтверждают ежегодно, то есть каждый год необходимо подать новое заявление. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 17 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 13 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Бодай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков» на Валдай FM. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 17 сентября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Бьянка сегодня отмечает свой день рождения. Бьянка – настоящее имя Татьяна Эдуардовна Лепницкая. Родилась 17 сентября 1985 года в Минске, Белоруссия. Белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая, актриса. По словам Татьяны, в детстве она подвергалась насилию со стороны отца. Когда она была маленькой, тот периодически напивался и мог ударить ее. По ее словам, от алкоголизма отца страдали все члены семьи, но реагировала на это только она. С ранних лет занималась вокалом, посещала кружок народных танцев. Пела в детском хоре, откуда была отчислена за нетрадиционный вокал. Окончила музыкальную школу по классу виолончели. На конкурсе имени Агинского заняла 3-е место. В течение 4 лет работала в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. Далее перешла в эстрадную студию. С 11 лет начала сочинять песни. По ее словам, к этому занятию ее подтолкнула безответная любовь к мальчику. В юности ее кумирами были Лорен Хилл и Бейонсе. К 16 годам сформировала собственный репертуар, с которым в 2001 году получила гран-при 2 международных фестивалей – «Мальва», «Польша» и «Белая Русь». В 2005 году начала сотрудничать с белорусским рэпером Серегой, настоящее имя Сергей Пархоменко. Приняла участие в записи его альбома. Далее дуэтом с Максом Лоренсом записала композицию «Лебединая» в качестве саундтрека к российскому блокбастеру «Бой с тенью». В 2006 году певица записала трек для своего первого студийного альбома «Русский народный R&B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы», режиссером которого стал Владимир Якименко. В 2007 году вышло переиздание первого альбома певицы под названием «Про лето», в которой помимо песен с первого альбома вошла и новая одноименная песня. В 2008 году вышел второй студийный альбом певицы «38 замков». На песни «Про любовь и спаси» были выпущены клипы. В 2009 году появилась композиция «За тобой», с которой певица выступила на песенном фестивале «Песня года». В январе 2010 года певица покинула своего продюсера и начала самостоятельную карьеру. Она подписала контракт с лейблом «Галла Рекордс», и в 2011 году вышел 3-й студийный альбом певицы «Наше поколение». В альбоме певица представила смесь уличного хип-хопа и лирической мелодии. В альбоме также были записаны дуэты с другими рэперами. В 2012 году певица выпустила синглы «Весна, лето 3», «Прозои» и «Рага». В марте 2014 года состоялся релиз 4-го студийного альбома певицы Бьянки «Музыка». В альбоме певица отошла от своего стиля русской народной R&B, в котором она представила более сдержанный симбиоз эстрадной музыки и R&B. В декабре 2014 года был выпущен сингл «Кеды». Благодаря ей певица в 4-й раз выступила на песенном фестивале «Песня года». В 2015 году получила первую в своей карьере статуэтку «Золотой граммофон» на песню «Я не отступлю». В мае 2016 года певица выпустила песню «Крыша», а затем перезаписала ее дуэтом с рэпером Серегой. На дуэтную версию песни снят клип. В июне 2016 года вышла новая песня «Никто, кроме ты». С 2012 года снимается в кино, дебютировала в роли самой себя в популярном ситкоме «Кухня». Далее сыграла в лентах «Неформат», «Поп-звезда Милена» и «Под прицелом» «Настя». Певица Бьянка известна такими треками, как «Бьянка», «Были танцы», «А чё, а чё», «Любимый дождь», «Музыка», «Сосны», «Мысли в нотах», «Кеды», «Девочка твоя». И это далеко не все ее песни. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем певицу Бьянку и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков певицы Бьянка прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический».
4: «Валдай исторический».
3: Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: По следам истории. Улицы Валдая. Набережная у Валдайского озера. Место, где город словно раскрывается навстречу природе. Отсюда открываются виды на озеро, а сам маршрут вдоль воды – это прогулка сквозь разные эпохи. От старинных построек до благоустроенных современных пространств. Валдайское озеро веками определяло ритм жизни города. И набережная – лучшее место, чтобы почувствовать эту связь.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где
1: же ты, где? Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Джессику похищают и запирают на чердаке. Вся ее надежда на неисправный, едва работающий телефон. Позвонив по первому попавшемуся номеру, она сообщает Райану, случайному молодому человеку, о своем похищении, о том, что ее хотят убить, а также ее мужа и сына, за которым теперь отправились похитители. Она не знает, где находится, а у единственного возможного спасителя скоро сядет батарейка телефона. Теперь Райан знаком с Джессикой только по ее паническому голосу. Придется бороться со временем, которого остается все меньше, и постоянными проблемами со связью, и лицом к лицу столкнуться с убийством и обманом. Саундтрек к фильму «Сотовый».

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был

посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю 53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересна география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты и семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Валдае прошел муниципальный форум «Про добро». Он был посвящен пятилетию ресурсного центра «Благодарю-53». За эти годы команда центра и волонтеры реализовали десятки социальных, экологических и культурных инициатив, собирали гуманитарную помощь и объединили сотни неравнодушных жителей округа. Особая гордость проекта – программа «Лапа помощи». Благодаря ей поддержку получило более 150 бездомных животных. На форуме собрались волонтеры школ и техникума, а представители областного дома молодежи подготовили для ребят познавательную программу. Глава округа Юрий Стаде поздравил коллектив центра и добровольцев с юбилеем, отметив, что их работа важна для всей территории. Отдельную благодарность он выразил серебряным волонтерам. Старшее поколение своим примером учит молодежь настоящей заботе и неравнодушию. Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что географию студенческой карты лояльности расширят, в том числе на Валдай. Такое решение приняли накануне на заседании по реализации приоритетного регионального проекта «Город-университет». Сейчас картой могут пользоваться студенты Великого Новгорода. Она дает скидки и бонусы в кафе, магазинах, фитнес-центрах, на спортивных площадках и в кинотеатрах. На заседании также рассмотрели студенческие проекты с применением бережливых технологий. Их идеи планируют использовать и в других направлениях, в том числе при капитальном ремонте школ и благоустройстве по проекту «Новгородский двор». Добавлю, проект «Город-университет» объединяет вуз, колледжи, школы и предприятия. В прошлом году в его событиях приняли участие 15

15 тысяч человек. Школьники знакомились с университетом, студенты проходили практику на производствах, а предприятия могли заранее присмотреться к будущим специалистам. В Валдайском аграрном техникуме торжественно открыли молодежный клуб Русского географического общества «Валдай». Площадка создана для студентов, которым интересна география, природа, история родного края и полевые исследования. Участники клуба смогут не только расширить знания, но и принимать участие в экспедициях и проектах РГО. С 18 по 20 сентября в Валдае пройдет фестиваль «Дни колокольной славы» – самое звонкое событие осени. Старт программе дадут 18 сентября в музейном колокольном центре. Здесь состоятся юношеские историко-краеведческие чтения «Колокольный Валдай». Свои доклады представят школьники и сотрудники музея. 19 сентября гостей ждет авторская презентация выставки «Колокольная фамилия», приуроченная к 195-летию основателей знаменитой колокольной династии Валдая – Василия и Пелагеи Усачевых. В экспозиции собрано около 60 предметов, в том числе раритеты и семейных коллекций Усачевых и Рожковых. Завершится фестиваль 20 сентября экскурсионной программой «Колокольная слава» в музейном колокольном центре. В этот день музей будет открыт для посетителей с 10 до 18. Вход на все события фестиваля свободный. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Дай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот с

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина.

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

0: Последний раз искрой вам час.
1: Сгорела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера.

В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься на правую. Дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

в ответ: «Впервые вижу». Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

что тут знает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видел, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел. Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах,

А нам грешным свобода, как воздух, нужна. Ведь она, пацаны, как и мы,

гитары. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать. Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды,

Видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: музыка.
1: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

снова в трип. Валит бит, наши чувства, Боинг, пристегнем ремни. Что мне нужно от тебя, детка, знай, это сладкий вайб, но нем позже зай. Полуголый тон, звездопад, смотри, красивый вид, ведь рядом ты. Расплываются тени, волнуюсь, будто на сцене.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.